0: Coloca mi mal.
1: Отлет Муман вылетает через пару минут. Прошу всех пройти в гейт и поздравляем вас всех с Новым годом.